0: Всем!
1: Давай, катом.
0: Снимает. Снимает. Улыбаемся. Макаров!
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Не Примкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех
1: Яндрю. Нас
0: слышите. Яндрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Кузнец
0: или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Опа, вот. Еще. О. Ваше туда сведение там. Регистратуре. Цивериня там. Еремеева.
7: Бабушка,
0: Арушин. Са.
7: Савельева дала на... удостоверение. Савельева.
0: Да,
7: есть. Удостоверение.
0: Да. Арушин на са. Вот, да. Да. Там удостоверение там.
8: Так, вот приставка за. Арча. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой жөт апай. Мороженое жеді ма?
9: Сок ішкен.
10: Қай жеріңіз ауырады? Айтыңызшы маған.
11: Мен суставы болады.
10: Ага, хорошо.
11: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее. Да.
10: Ага, хорошо.
12: Колым харгалтыр.
11: Вот руки, говорит, не могу поднимать.
10: Хорошо.
12: Отрай.
10: Назер аурама?
12: Аурама.
10: Ага. Назер аурама? Ага. Так, Назир Аурама.
12: Birden şiş gelir.
10: Aha. Bas alana mı?
2: Başın herhalde mi?
10: Baş alana mı?
11: Yok.
10: Kol. Kol iyi mi? İyi mi? Cansızlana mı?
12: Ha,
10: mi? Нет.
11: Üşüyor mu bu?
12: Üşüyor ağır yer.
11: Ne dedi? Просто говорит болит вот это.
12: Yerime bak ora bak ora.
10: Nazir ora mı?
12: Ha.
10: Aha Nazir ora mı?
12: Ora yo.
10: Ko ayakka bere mi?
2: Вот так обратно
11: сделал. Согнуть говорит так.
2: Все.
6: Так что вот кто у нас супруг, да?
2: Это нет, муж? Это брат.
6: А, брат.
2: Сын.
6: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. В общем, это кризиски надо вначале после операции или крион, это одно и то же.
2: Да, крион.
6: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
11: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думал вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
2: Да, это не...

0: 2023 жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
1: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Волшебный запах. Волшебный. Бус-бус-бус-бус. Угу. Волшебный запах. Ага, жақсы. Сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Ошатауыңыз.
1: Простуда говорила, а прошлый
0: год. Сонна, калай емдедіңіз сіз?
1: Она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот эта, белый. Ага, белый. Вот.
2: Сейчас не слышно она?
0: Вот, читет, читет, читет. Басыңыз на жаққа қаратып, жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду?
0: Да, да.
1: Приеду. Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте.
0: Угу.
1: Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Вегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, Михаил, вы же мне направление дали. Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас и на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, это плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКС нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что не придумаю?
2: Ой, Маша, вы запишите это куда-нибудь. На WhatsApp мне напишите, мы все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дали.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
2: Да, мы едем.

0: włączy.
1: Okay. A, ty jest pisany przy od tak na żołnierze? No, masz sakwę i pakał. Этим зубчиком здесь, ну, межкореневой вот этот, вот этим. А здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, этот зубец был бы с другой стороны. Не-не, специально щипцы.
2: В одну сторону резко нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
0: Можно?
2: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни.
1: Что ты не...
0: Вот.
1: Все. Не, бары целый шифты корызба. А орган же кола женгли, рука легкая, вот видишь.
0: Все, нету.
1: Ашинс. Все, ваточку.

0: видишь, ну, сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мультер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала-шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала-шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектіде бір-бірімен кездесіп, жаңдай, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как бы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
3: Ойлаймын, өзі жетемін деп, егерде енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.

0: Начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермехова.
4: Непрямкова, не Ермехова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех нас знаешь.
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Опа, вот. Еще. О. Ваше до свидания там. Дариса Шуля. Цветение дали. Еремеева. Арушин. Са.
7: Савельева дала на удостоверение.
5: Савельева.
0: Да, да, да, есть.
7: Удостоверение.
0: Да, да, да, да. Арушин на са. Ой, да. Да, да, да. Там удостоверение там.
8: Так, вот приставка за. Арча. Это за тамарочкение розовое. Где-то из себя. Қатты шығар кән, деп шығар, тіліңді шығар, жоқ, тіліңді шығар.
9: Бойысте.
8: Көтер. Молодец. Тамақтары сүп тұрғой жөті апай. Мороженое жеді ма?
9: Жоқ.
8: Сок ішкен.
10: Қалпарыңыз қойып, мен қараңыз, ек қолып бай қойыз, ек тәптегізесіз алға.

0: Diyem alamız. Diyem almayımız. Söp diyem alamız, giyinemiz.
1: Қай жеріңізге ауырады? Айтыңызшы маған.
2: Ну, суставы болят, рук не могу поднять.
1: Ага, хорошо.
2: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
1: Ага, хорошо.
3: Колму харгал,
2: вот руки, говорит, не могу поднимать.
1: Угу, хорошо. Отравит. Назира Урама? Ага. Назира Урама? Ага. Так, Назира Урама?
3: Это шиш келер.
1: Ага. Бас Алена ма?
4: Башың
1: әрі
4: мен?
1: Баш әлінам?
2: Не,
3: қалғаның
1: көл. Қол үйі ма? Үйі ма? Жансыздана ма?
3: Үші
1: ме? Не?
2: Үші өмінде бұл.
3: Үші өмір ағыр ер.
2: Не, это... Прост қалит болит, вот это...
3: Ермей, бақ ора, бақ ора.
1: Назира ора ма?
3: А.
1: Аға, Назира ора ма?
3: Ора ел.
1: Қол аяққа бере ма?
2: Сағыңыз көрі өттік.
4: Можете что-то
5: принести? Спасибо за это. Все? Так что, кто у нас, супруг, да?
4: Это нет, муж? Это брат.
5: А, брат.
4: Сын.
5: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. Общий анализ назначали после операции или крион? Это одно и то же?
4: Да, крион.
5: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
2: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
4: Это

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Әуелі адам заттың асыл болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям рухына
2: жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем, құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Вова, это
1: первое. Пятое, пятое. Что ты боишь правил?
2: Да, первое, пятое.
3: Эндемио травермисм, наверное.
4: Эрбасас.
3: Эндемио травермисм,
5: наверное.
3: Сейчас, еще одна.
5: Сенің сұлу көзіңді көрмеген
1: мен. Ау, ереке шабыңыз.
5: Сезім үшін, бәрінде іп кетерім сөзім үшін. Мен өмірді сүйемін керектесін.
0: Я же спалил же
3: как.
0: Смотри, какая разница.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас и на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Хуат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, это плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что не придумаю?
2: Ой, Маша, вы запишите это куда-нибудь. На WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по плану врачам и поставлю задачу, чтобы 50 нужен. Ответ не дает.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
2: Да, мы едем.

0: Нет, у вас не последний день сегодня. Здесь сумма к ним есть, только месячные. Так, эрозия есть у вас, блин, кисташики матки, спираль есть, спираль, неправильно оставить. Спираль дырстырған жоқ сізде. Спираль не на матке, а на шейке.
1: Да, вижу. Алып қайтаны салу керек.
0: Да, алып тастау керек спиральды, потому что спираль неправильно стоит у вас, хорошо?
1: Еркек адам салып бергенше.
0: 8 жыл болды,
1: ә? Аха, 8 жыл болды.
0: Алып тастаймыз. Аха. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
1: ба? А, тұрмаймын.
0: Не үшін алмай жатырсыз спиральды?
1: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
0: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене босшатыңыз. Так.
1: Ал бірақ салып бере алмайсыздар аха, басқа?
0: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
1: А, демалдыр көріп.
0: Кішенбеңіз қазір жарайды?
1: Жарайды, жарайды.
0: Бос жатамыз, расслабьтесь. Сломанная спираль, видите, сломанная. Спираль сломанная. Спираль сын қалған.
1: Шырып кеткен ба?
0: Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите, уже старые, 8 лет уже стоит.
2: 8?
0: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
1: Все.

0: motion.
1: Okay. A, ty jest pisany? Przyjrzyjcie od tak na żołnierze. Tak? Mm-hmm. Ja. No, masz sakry i paka. Ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, а сразу вот, это, вот этим, а здесь да? Один корень, поэтому там не надо. А-а-а. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, угу. Это зубец был бы с другой стороны. Не-не, специально щипцы
2: нельзя. А, другие, да. В
3: одну сторону леска нельзя. Угу. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
2: Можно?
3: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни.
4: Что ты
2: делаешь?
1: Вот.
3: Все. Не, бәрі целый шықты көрдіз бе? А орған жоқ, қолы жеңіл, рука легкая, вот видишь.
2: Все, у меня тут.
3: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: видишь, ну, сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее 3 дочки, вот я уже плакать хочу, Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. 7 ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектте де бір-бірімен кез

0: Артём!
1: Давай,
0: снимает. Снимает. Улыбаемся. Макаров!
2: Идет.
0: Засенко!
3: Я.
0: Ермекова!
4: Ермекова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова!
5: Сегодня вы всех
1: Индрю.
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец! 35-й! 35-й!
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
4: Может, Кузьменко?
0: Опа, о, еще. О. Ваше туда сведение там. Где сосули? Сведение там. Еремеева. Арушин. Са.
4: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, да, да, есть. Да, да, да. Аруши на С. Ой, да. Да, да, да. Там, куда сверим вас.
6: Так, вот пристав тоже. Арча. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой, чөт апай. Мороженое жеді ма?
7: Чөт.
6: Сок ішкен.
8: Қай жерің заурады? Айтыңызшы маған.
9: Вот. Суставы болят, рук не могу поднять.
8: Ага, хорошо.
9: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
8: Ага. Хорошо.
9: Вот руки, говорят, не могу поднять.
8: Хорошо.
9: Вот
8: так. Вот так. Назир Аурама. Ага. Назир Аурама. Ага. Так, Назир Аурама.
1: Бүтән шишкә әле.
8: Ага, бас алена ма?
7: Башың әрәме?
8: Баш алена ма?
9: Не, головы на
8: пол. Пол уйма, уйма, жансыздана ма? Шумит, нет.
9: Еще не было.
1: Ушлара ер.
9: Нет, это просто, говорит, болит, вот это.
1: Вермәй, бахура, бахура.
8: Назир аурама?
1: А.
8: Ага, назир аурама?
1: Урайо.
8: Ко аякка бере ма?
7: Вот так обратно.
9: Согнуть, говорит, так.
10: Сюда можете что-то поднести. Спасибо. Спасибо за это. Все. Так что, кто у нас? Супруг,
7: да? Нет, это брат.
10: А, брат.
7: Сын.
10: WhatsApp. Ему на WhatsApp в результате. Общий анализ назначали после операции или крион, это одно и то же?
7: Да, крион.
10: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
9: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
7: Thank you.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әуелі адам заттың асыл болған пайғамбарымыз сөзі рухына
1: жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
2: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: гол, да?
1: Первое, первое как ты, пить 5, потому что ты боишь правил.
2: А, да, первое, 5.
3: Пандемию травил миссом,
4: наверное? Эрбаса сыч.
1: Я же смолил же
5: Давайте.
6: Давайте.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор, ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла, нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Угу. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят. Вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас и на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Хуат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, она плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. В руках нету. Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что-нибудь придумаем.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, что 50 нужен. Ответ не дай.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
2: Да, да, да, мы.

0: Ал бирок салып бере алмайсыздарга
1: башка? Жок, салып бере алмайбыз, потому что бир ай матканы дем алдырмыз.
0: А, дем алдыр көрүп.
1: Кишин мен сказа жарай?
0: Жарай, жарай.
1: Бос жатамыз, расслабьтесь.
2: Мана ана
1: кесиге. Сломанный спирт, видите, сломанный. Спирай сломанный. Спираны сынып калган.
0: Чирип кеткен ба?
1: Эскирип кеткен, ийи сынып калган. Видите? Уже старый, 8 лет уже стоит.
3: 8?
1: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим. Да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано может быть. Хорошо?
0: Все.

0: włączy.
1: Okay. A, ty jest pisany Prilwisy od tak naszym majerze. No masz sakwę i pakał. Этим зубчиком вот здесь, ну, межкореневой вот этот, вот этим. А здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, этот зубец был бы с другой стороны. Не-не-не, специально щипцы.
2: В одну сторону резко нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
0: Можно?
2: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
0: Вот.
1: Все.
3: Не, бары целый шифт такой разве? А он раньше кола жень, рука легкая, вот видишь.
0: Сил нету.
3: Ашенс. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектіде бір-бірімен кездесіп, жаңдай, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңа ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим. Как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь.

0: Именно вот. И человек как бы внутренний мир, как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это как бы в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
1: Ойлайм, сол жетем деп. Егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келе жатырмын ғой. Әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады. Өзіміздің неміз артында мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын. Ешкім жасамаған.